страшно кричи по полетю. Цело полетје, додатно двигуемо температуру. За урочими рок-хити. Рок-радио. Чисти рок. Чисти рок.

рок комади за дежуне. Дни. То полетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.